0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 7 сентября, католическая церковь чтит память святой мученицы Регины Ализийской. Она претерпела смерть в 250 году во время гонений императора Деция. Сегодня также чтим память священников Джона Дакета и Ральфа Корби. Они умерли в Лондоне мученической смертью в 1644 году. Джон Дакет вырос в католической семье, в 1639 году стал священником, учился в Париже, вернувшись в Англию, прослужил лишь около одного года. Ральф Корби, тоже из семьи католиков, иезуит, 12 лет нелегально служил в Англии в графстве Дарем. Когда обоих привезли к месту казни, протестантский пастор обратился к ним с проповедью. Отец Джон ответил пастору: «Сэр, я здесь, чтобы умереть за веру, а не для того, чтобы ей учиться». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хризагона Пшемоцкого. Он служил в Санкт-Петербурге в церкви Святой Екатерины в Витебске, Двинске, Омске, Смоленске и Орле. Арестован в 1927 году. Умер 8 сентября 1930 года в смоленской тюрьме. «Боже, изнемог во мне дух мой».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Перед чтением молитвы Анджелус 6 сентября папа Лев XIV размышлял над воскресными литургическими чтениями, обратив внимание верующих на фундаментальные критерии христианского мышления и действия, в центре которых стоит заповедь любви. Ссылаясь на послание к римлянам, Святейший Отец напомнил, что все заповеди сводятся к одной – «люби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел настаивает на этой мысли, используя сильный образ, перекликающийся с молитвой «Отче наш». «Братья, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Иисус учит прощать долги», — продолжил папа и напомнил, что существует особое сокровище, которое мы обязаны отдавать друг другу, не становясь при этом его пленниками. Это долг взаимной любви. Внимание, забота и добро, полученное от других, делают нас более свободными и способными брать на себя ответственность. В евангельском чтении Господь указывает христианской общине как минимум на два способа практического проявления этой любви. Первый – это способность к братскому вразумлению. Папа назвал это деликатным и часто забытым искусством, требующим откровенности и постепенности. Сначала разговор наедине, затем при свидетелях, и лишь потом, когда это необходимо, перед всей общиной. Искренний диалог помогает смотреть правде в глаза и превращает конфликты в возможность для духовного роста. Жалобы и злословия даются гораздо легче, но они ни к чему не приводят и лишь парализуют многие ситуации. Евангелие же, напротив, воспитывает в нас свободу в любви. Второй способ братской милосердной любви преображает саму молитву. Речь идет об умении приходить к согласию и не только при разрешении споров, но и когда мы просим Бога о каких-либо дарах. Иисус говорит об этом так: «Если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Согласно этому обетованию, мы можем разделять с другими желания, скорби и надежды, возрастая в единстве. Без веры человек чувствует себя одиноким и смотрит на других с подозрением, видя в них чужаков и врагов. Но благодать делает нас братьями и сестрами, способными договариваться, прощать и слушать друг друга в Господе. Лев XIV вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поспешившей после Благовещения к Елисавете, поделиться радостью и тяготами материнства. Да научит она и всех нас радостному долгу братской любви, воззвал Святейший Отец. После чтения Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с настоятельным призывом к миру на Украине и прекращению всех вооруженных конфликтов, а также приветствовал паломников, прибывших в Рим. Святейший Отец признался, что с глубокой скорбью воспринял известие о недавних жестоких атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру, которые привели к гибели невинных людей. Папа выразил духовную близость народу, который уже многие годы живет в страхе и тревоге. «Я обращаюсь с новым призывом положить конец насилию, остановить разрушение, открыть сердца для диалога и мира. Надеюсь, что предпринятые в эти дни усилия по возобновлению переговоров принесут конкретные плоды и откроют пространство для дипломатии». Епископ Рима призвал верующих вознести совместную молитву Господу, дабы согласие восторжествовало во всех конфликтах, терзающих сегодняшний мир. По традиции Лев XIV приветствовал жителей города и паломников из разных стран. В частности, он отметил присутствие общины межепархиальной семинарии Studienhaus St. Lambert из Лантерсхофена, Германия. Верующих прихода святого Ульдерика из Музестры, провинции Тревизо, а также хор из епархии Оппи Домамертина и Пальми, прибывший в сопровождении своего епископа. В завершение встречи, напомнив о возвращении к привычному ритму жизни после периода летних отпусков, Святейший Отец дал верующим напутствие и пожелал всем благословенного воскресения. Постепенно возобновляя нашу обычную деятельность после летнего перерыва, попросим Господа сопровождать нас и поддерживать своим светом. Праздник семьи, организованный 5 сентября губернаторством Града Ватикан для сотрудников и их близких, в этом году вновь собрал в Ватиканских садах сотни родителей и детей. Вечером к ним присоединился Лев XIV. Он поблагодарил семьи за свидетельство любви и напомнил, что в семейной жизни воплощаются два величайших дара – жизнь и любовь. Папа процитировал святого Иоанна Павла II, он называл семью «зеркалом Божьим», в котором Господь хочет видеть свое отражение в нашем обществе, в нашей семье. По словам Льва XIV, эта мысль помогает по-новому взглянуть на каждую семейную ячейку. Продолжая мысль Войтылы, папа напомнил, что в этом зеркале Бог видит два самых прекрасных и великих чуда – дар жизни и дар любви. Поэтому семейная жизнь побуждает человека не жить только для себя, не замыкаться в эгоизме, а дарить себя другим в семье, среди друзей, даже тем, кто пока не стал другом. Хочу поблагодарить всех вас, ваши семьи, за то великое чудо, каким являетесь вы, сказал Лев XIV, и пожелал, чтобы сама встреча стала отражением Божьим, временем радости, которую человек получает, находясь вместе с другими. Перед встречей с папой семьи приняли участие в святой мессе в гроте Богоматери Лурдской в Ватиканских садах. Праздник продолжился пиццей и угощением, выступлениями жонглеров, играми и представлениями, надувными аттракционами и городком маленьких пожарных. Папа рассказал, что летом, встречаясь с ребятами в Ватиканском лагере, он выучил популярный интернет-тренд и с улыбкой предположил, что за каникулы они успели немного подучить математику. «Сколько будет 6-7? Будет 13?» «Прекрасно», — сказал он, повторяя характерный жест руками. Все вокруг, и взрослые, и дети рассмеялись. Подростки в ответ предложили ему научиться еще одному модному слову «аура», что вызвало новый взрыв смеха. В ходе встречи президент губернаторства Ватикана сестра Рафаэла Петрини от имени сотрудников выразила Святейшему Отцу признательность, подчеркнув, что для них большая радость служить лично папе и хотя бы отчасти помогать в великой миссии, порученной ему Господом. Лев XIV поблагодарил организаторов праздника, в том числе салезианского священника, координатора капелланов губернаторства и руководителя летнего лагеря Франко Фонтану, а также находившихся рядом бывших президентов губернаторства, кардиналов Бертелло и Вергеса Альсагу. На встрече присутствовал кардинал Анхель Фернандес Артиме. В конце встречи Лев XIV пообщался с семьями, благословил детей, приветствовал родителей, людей в инвалидных колясках и стариков, отвечал на вопросы и фотографировался с участниками.
3: Вера.
5: Вера.
3: Вера.
5: Духовная. Церковь.
3: Церковь.
5: Церковь.
3: Церковь. Церковь.
5: Мораль.
3: Мораль.
5: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли сказать, что у Иисуса человека была вера, ведь как Бог он обладал всеведением.

0: Мы уже говорили о том, что Иисус, исполняя возложенную на Него Отцом миссию, уповал на Отца. И все мы должны точно так же уповать на Бога Отца. Поскольку Иисус имел упование, имел надежду, несомненно, Он также имел веру. Это никак не противоречит тому, что Бог обладает всеведением, то есть знает все. В нашем понимании вера и надежда порой связаны с недостатком знания. Мы чего-то не знаем, и тогда верим. Мы не знаем, что будет, и тогда надеемся. Согласно Фоме Аквинскому, вера — это осознание того, чего мы не видим. Согласно такому видению, нет таких вещей, которых бы Христос не видел, поэтому у него не могло быть веры. Святой Фома в этом вопросе ссылается на слова апостола Петра: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я Тебя люблю». Но все же эти слова нельзя считать аргументом в пользу всеведения Иисуса человека. А в подтверждение того, что Иисус имел веру и надежду, можно привести следующую фразу из послания святого Павла к филиппийцам. «Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». А разве мог Иисус быть истинным человеком, если бы Он не имел веры и надежды? Интересно, что схоластическое отрицание веры Иисуса Христа привело к тому, что Церковь стала особо подчеркивать в качестве модели веры фиат Пресвятой Богородицы, когда она сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Несомненно, Дева Мария — это образец веры для Церкви. Вместе с тем нельзя забывать о написанном в послании к евреям. Его автор называет Иисуса начальником и свершителем веры. Вместо предлежавшей ему радости он претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Он сам, зачинатель и свершитель веры, имел веру, подвергшуюся испытанию крестной мукой и смертью. Иисус испытал полную оставленность, о чем свидетельствуют Его слова: Боже мой, почему Ты меня оставил?» Именно в момент наивысшей оставленности Он совершает наивысший акт веры и надежды. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Вот почему к Иисусу, умирающему на кресте, мы можем отнести слова святого Павла об Аврааме: «Сверх надежды поверил с надеждою». Но чтобы верно ответить на вопрос, была ли у Иисуса вера, нужно сначала дать определение вере. Что же такое вера? Слово «вера» имеет не одно только значение. Верить в буквальном смысле означает принимать нечто как правдоподобное, допускать что-либо, выражать некое мнение, в котором нельзя быть уверенным до конца. Но в этом случае неверие можно было бы считать синонимом веры. Например, кто-то верит, что Бог существует, а кто-то верит, что Бога не существует. В этом смысле, безусловно, Иисус не верил. Он же не мог допускать, что находился в сыновних отношениях с Богом. Он это знал и обладал уверенностью в этом. В другом же значении, когда мы используем в русском языке чаще слово «веровать», нежели «верить», и используем существительное «вера», а не «допущение», «мнение», «предположение», в этом смысле «верить» означает принимать нечто как истину на основании свидетельства, которому можно полностью доверять. В этом смысле вера опирается не на какое-то внутреннее убеждение, мнение, предположение, а на свидетельство и на того, кто дает это свидетельство. Вера, о которой мы говорим, вера евангельская, вера апостолов, опирается на свидетельство Иисуса, единородного Сына Божьего, который наставлял их о Боге Отце, никем прежде не виданном. Таким образом, сам Иисус верит Отцу, опираясь на Его свидетельство. Как Он сам говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, «Свидетельствует обо Мне Отец, пославший Меня». Воплотившийся Сын Божий, добровольно себя уничиживший, остается послушным Отцу, Он верит Отцу, основывает на Нем всю свою земную миссию. Эта вера не может пошатнуться, она остается незыблемой твердыней. Суть веры — это встреча с Богом, которому мы доверяем безгранично. Иисус же до самого конца, до смерти на кресте, безгранично доверял Отцу.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 7 сентября, католическая церковь чтит память святой мученицы Регины Ализийской. Она претерпела смерть в 250 году во время гонений императора Деция. Сегодня также чтим память священников Джона Дакета и Ральфа Корби. Они умерли в Лондоне мученической смертью в 1644 году. Джон Дакет вырос в католической семье, в 1639 году стал священником, учился в Париже, вернувшись в Англию, прослужил лишь около одного года. Ральф Корби, тоже из семьи католиков, иезуит, 12 лет нелегально служил в Англии в графстве Дарем. Когда обоих привезли к месту казни, протестантский пастор обратился к ним с проповедью. Отец Джон ответил пастору: «Сэр, я здесь, чтобы умереть за веру, а не для того, чтобы ей учиться». Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Хризагона Пшемоцкого. Он служил в Санкт-Петербурге в церкви Святой Екатерины, в Витебске, Двинске, Омске, Смоленске и Орле. Арестован в 1927 году. Умер 8 сентября 1930 года в смоленской тюрьме. «Боже, изнемог во мне дух мой».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Перед чтением молитвы «Анджелус» 6 сентября Папа Лев XIV размышлял над воскресными литургическими чтениями, обратив внимание верующих на фундаментальные критерии христианского мышления и действия, в центре которых стоит заповедь любви. Ссылаясь на послание к римлянам, Святейший Отец напомнил, что все заповеди сводятся к одной – «люби ближнего твоего, как самого себя». Апостол Павел настаивает на этой мысли, используя сильный образ, перекликающийся с молитвой «Отче наш». «Братья, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». «Иисус учит прощать долги», — продолжил Папа и напомнил, что существует особое сокровище, которое мы обязаны отдавать друг другу, не становясь при этом его пленниками. Это долг взаимной любви. Внимание, забота и добро, полученное от других, делают нас более свободными и способными брать на себя ответственность. В евангельском чтении Господь указывает христианской общине как минимум на два способа практического проявления этой любви. Первый – это способность к братскому вразумлению. Папа назвал это деликатным и часто забытым искусством, требующим откровенности и постепенности. Сначала разговор наедине, затем при свидетелях, и лишь потом, когда это необходимо, перед всей общиной. Искренний диалог помогает смотреть правде в глаза и превращает конфликты в возможность для духовного роста. Жалобы и злословия даются гораздо легче, но они ни к чему не приводят и лишь парализуют многие ситуации. Евангелие же, напротив, воспитывает в нас свободу в любви. Второй способ братской милосердной любви преображает саму молитву. Речь идет об умении приходить к согласию и не только при разрешении споров, но и когда мы просим Бога о каких-либо дарах. Иисус говорит об этом так: «Если двое из вас на земле согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Согласно этому обетованию, мы можем разделять с другими желания, скорби и надежды, возрастая в единстве. Без веры человек чувствует себя одиноким и смотрит на других с подозрением, видя в них чужаков и врагов, но благодать делает нас братьями и сестрами, способными договариваться, прощать и слушать друг друга в Господе. Лев XIV вознес молитву Пресвятой Деве Марии, поспешившей после Благовещения к Елисавете, поделиться радостью и тяготами материнства. Да научит она и всех нас радостному долгу братской любви, воззвал Святейший Отец. После чтения Богородичной молитвы на площади Святого Петра Папа обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с настоятельным призывом к миру на Украине и прекращению всех вооруженных конфликтов, а также приветствовал паломников, прибывших в Рим. Святейший Отец признался, что с глубокой скорбью воспринял известие о недавних жестоких атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру, которые привели к гибели невинных людей. Папа выразил духовную близость народу, который уже многие годы живет в страхе и тревоге. «Я обращаюсь с новым призывом положить конец насилию, остановить разрушение, открыть сердца для диалога и мира, надеясь, что предпринятые в эти дни усилия по возобновлению переговоров принесут конкретные плоды и откроют пространство для дипломатии». Епископ Рима призвал верующих вознести совместную молитву Господу, дабы согласие восторжествовало во всех конфликтах, терзающих сегодняшний мир. По традиции Лев XIV приветствовал жителей города и паломников из разных стран. В частности, он отметил присутствие общины межепархиальной семинарии Studienhaus St. Lambert из Лантерсхофена, Германия. Верующих прихода святого Ульдерика из Музестры, провинции Тревизо, а также хор из епархии Оппи Домамертина и Пальми, прибывший в сопровождении своего епископа. В завершение встречи, напомнив о возвращении к привычному ритму жизни после периода летних отпусков, Святейший Отец дал верующим напутствие и пожелал всем благословенного воскресения. Постепенно возобновляя нашу обычную деятельность после летнего перерыва, попросим Господа сопровождать нас и поддерживать своим светом. Праздник семьи, организованный 5 сентября губернаторством Града Ватикан для сотрудников и их близких, в этом году вновь собрал в Ватиканских садах сотни родителей и детей. Вечером к ним присоединился Лев XIV. Он поблагодарил семьи за свидетельство любви и напомнил, что в семейной жизни воплощаются два величайших дара – жизнь и любовь. Папа процитировал святого Иоанна Павла II, он называл семью «зеркалом Божьим», в котором Господь хочет видеть свое отражение в нашем обществе, в нашей семье. По словам Льва XIV, эта мысль помогает по-новому взглянуть на каждую семейную ячейку. Продолжая мысль Войтылы, папа напомнил, что в этом зеркале Бог видит два самых прекрасных и великих чуда – дар жизни и дар любви. Поэтому семейная жизнь побуждает человека не жить только для себя, не замыкаться в эгоизме, а дарить себя другим в семье, среди друзей, даже тем, кто пока не стал другом. Хочу поблагодарить всех вас, ваши семьи, за то великое чудо, каким являетесь вы, сказал Лев XIV, и пожелал, чтобы сама встреча стала отражением Божьим, временем радости, которую человек получает, находясь вместе с другими. Перед встречей с папой семьи приняли участие в святой мессе в гроте Богоматери Лурдской в Ватиканских садах. Праздник продолжился пиццей и угощением, выступлениями жонглеров, играми и представлениями, надувными аттракционами и городком маленьких пожарных. Папа рассказал, что летом, встречаясь с ребятами в Ватиканском лагере, он выучил популярный интернет-тренд и с улыбкой предположил, что за каникулы они успели немного подучить математику. «Сколько будет 6-7? Будет 13?» «Прекрасно», — сказал он, повторяя характерный жест руками. Все вокруг, и взрослые, и дети, рассмеялись. Подростки в ответ предложили ему научиться еще одному модному слову «аура», что вызвало новый взрыв смеха. В ходе встречи президент губернаторства Ватикана сестра Рафаэла Петрини от имени сотрудников выразила Святейшему Отцу признательность, подчеркнув, что для них большая радость служить лично папе и хотя бы отчасти помогать в великой миссии, порученной ему Господом. Лев XIV поблагодарил организаторов праздника, в том числе салезианского священника, координатора капелланов губернаторства и руководителя летнего лагеря Франко Фонтану, а также находившихся рядом бывших президентов губернаторства, кардиналов Бертелло и Вергеса Альсагу. На встрече присутствовал кардинал Анхель Фернандес Артиме. В конце встречи Лев XIV пообщался с семьями, благословил детей, приветствовал родителей, людей в инвалидных колясках и стариков, отвечал на вопросы и фотографировался с участниками.
2: Вера.
4: Вера.
2: Вера.
4: Духовная церковь.
2: Церковь.
4: Церковь.
2: Церковь.
4: Церковь. Мораль.
2: Мораль.
4: Мораль.
2: Мораль.
3: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире еженедельная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, можно ли сказать, что у Иисуса человека была вера, ведь как Бог он обладал всеведением.

Мы уже говорили о том, что Иисус, исполняя возложенную на Него Отцом миссию, уповал на Отца. И все мы должны точно так же уповать на Бога Отца. Поскольку Иисус имел упование, имел надежду, несомненно, Он также имел веру. Это никак не противоречит тому, что Бог обладает всеведением, то есть знает все. В нашем понимании вера и надежда порой связаны с недостатком знания. Мы чего-то не знаем, и тогда верим. Мы не знаем, что будет, и тогда надеемся. Согласно Фоме Аквинскому, вера — это осознание того, чего мы не видим. Согласно такому видению, нет таких вещей, которых бы Христос не видел, поэтому у него не могло быть веры. Святой Фома в этом вопросе ссылается на слова апостола Петра: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я Тебя люблю». Но все же эти слова нельзя считать аргументом в пользу всеведения Иисуса человека. А в подтверждение того, что Иисус имел веру и надежду, можно привести следующую фразу из послания святого Павла к филиппийцам. «Иисус уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком». А разве мог Иисус быть истинным человеком, если бы он не имел веры и надежды? Интересно, что схоластическое отрицание веры Иисуса Христа привело к тому, что Церковь стала особо подчеркивать в качестве модели веры фиат Пресвятой Богородицы, когда она сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Несомненно, Дева Мария — это образец веры для Церкви. Вместе с тем нельзя забывать о написанном в послании к евреям. Его автор называет Иисуса начальником и свершителем веры. Вместо предлежавшей ему радости он претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Он сам, зачинатель и свершитель веры, имел веру, подвергшуюся испытанию крестной мукой и смертью. Иисус испытал полную оставленность, о чем свидетельствуют Его слова: Боже мой, почему Ты меня оставил?» Именно в момент наивысшей оставленности Он совершает наивысший акт веры и надежды.

0: как правдоподобное, допускать что-либо, выражать некое мнение, в котором нельзя быть уверенным до конца. Но в этом случае неверие можно было бы считать синонимом веры. Например, кто-то верит, что Бог существует, а кто-то верит, что Бога не существует. В этом смысле, безусловно, Иисус не верил. Он же не мог допускать, что находился в сыновних отношениях с Богом. Он это знал и обладал уверенностью в этом. В другом же значении, когда мы используем в русском языке чаще слово «веровать», нежели «верить», и используем существительное «вера», а не «допущение», «мнение», «предположение», в этом смысле «верить» означает принимать нечто как истину на основании свидетельства, которому можно полностью доверять. В этом смысле вера опирается не на какое-то внутреннее убеждение, мнение, предположение, а на свидетельство и на того, кто дает это свидетельство. Вера, о которой мы говорим, вера евангельская, вера апостолов, опирается на свидетельство Иисуса, единородного Сына Божьего, который наставлял их о Боге Отце, никем прежде не виданном. Таким образом, сам Иисус верит Отцу, опираясь на Его свидетельство. Как Он сам говорит в 8 главе Евангелия от Иоанна, «Свидетельствует обо Мне Отец, пославший Меня». Воплотившийся Сын Божий, добровольно себя уничиживший, остается послушным Отцу, Он верит Отцу, основывает на Нем всю свою земную миссию. Эта вера не может пошатнуться, она остается незыблемой твердыней. Суть веры — это встреча с Богом, которому мы доверяем безгранично. Иисус же до самого конца, до смерти на кресте, безгранично доверял Отцу.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Марии. Все светлое, все доброе в жизни человека всегда имеет радостное начало, сопровождаемое радостным открытием всего чудесного, а порой даже непостижимого. Именно с такого события каждый год начинается великий праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, радостное начало великого чуда спасения человечества, единения Слова с плотью. Именно поэтому праздник Рождества Пресвятой Девы Марии является началом обновления человечества. Жизнь Девы Марии свидетельствует о том, что Божьи замыслы осуществляются в скромных и сокрытых делах. Дева Мария живет в полном единстве со своим Сыном, постоянно следуя воле Божьей. Именно этот дух смирения делает ее столь близкой сердцу Всевышнего, что все поколения будут называть ее блаженной. Величие Марии было изначально предназначено, дабы она могла соответствовать образу Сына Божьего и Его Сына. Непорочная Дева Мария должна была стать матерью Иисуса, и поэтому Бог определил для нее особый замысел, чтобы она могла соответствовать Иисусу. Именно поэтому этот замысел относительно Марии является частью плана спасения всего человечества. В лоне Пречистой Девы Марии Бог принял облик человека, стал во всем подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему, в котором возможны любовь, мир и радость. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 сентября Лев XIV посетил святилище Матери Доброго Совета в Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. В местной базилике он возглавил святую мессу в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы и призвал учиться у Марии созерцать Божий замысел, служа миру, который еще только должен прорасти на нашей земле. В проповеди Святейший Отец вновь напомнил о своей давней духовной связи со святилищем, отметив, что еще в первые дни понтификата он чувствовал глубокое желание сюда приехать. Здесь Папа доверил Матери Христа то, что в этом бедном и прекрасном человечестве еще рождается, хрупкое, как росток, но являющее собой знак верности Бога. Размышляя о рождении Марии, Лев XIV обратился к наследию святого Фомы Вилановского, августинца и епископа XVI века, посвятившего жизнь служению бедным. Святой удивлялся тому, насколько мало Евангелия рассказывают о Марии. В Евангелии от Матфея она почти не говорит, но именно ее присутствие меняет ход истории, становясь вызовом для Иосифа, заставляя его услышать Бога, принять решение и изменить свою жизнь. Так спасение обретает в Марии свой дом. Господь пребывает с нами. Стези Господни оказываются не путем внешней силы и громких проявлений, а дорогой простоты, смирения и заботы о жизни. Именно таким был путь Христа, и к нему призваны все христиане. Епископ Рима уделил особое внимание созерцанию. Согласно Фоме Вилановскому, Святой Дух не дал через евангелистов письменного описания Марии, но словно оставил человеку возможность самому увидеть ее внутренним взором. Это не просто игра воображения. В созерцательной молитве начинает принимать очертания то, о чем мир нам ничего не рассказывает, но что уже существует. То, что пока невидимо, но обладает новой силой. Это не фантазия, а пророческое видение, необходимое во времена разрушений и неопределенности, чтобы распознавать деяния Бога и служить Ему. Лев XIV подчеркнул, как пророк Михей узрел в маленьком Вифлееме рождение царя мира, так и христиане должны представить себе мир, расширить границы своего понимания и запечатлеть его в душе, чтобы распознать его, принять и взращивать. Позволим миру расти в нас, и он прорастет на земле, сказал папа, призвав довериться Матери Доброго Совета, которая сопровождает нас в этой миссии.

0: С 7 по 10 сентября в Ассизе проходит ежегодный семинар для преподавателей богословия и пастырских ассистентов Католического университета Святейшего Сердца. В этом году его тема «Святой Франциск и пути примирения». Среди докладчиков ректор университета Святейшего Сердца Элена Бекалли, архиепископ Милана монсеньор Марио Дель Пини, главный церковный ассистент вуза монсеньор Клаудио Джулио Дори. Гостями встречи стали также представители властей, в частности, советник по религиозным вопросам при итальянском МИДе Мария Триподи и мэр Ассизи Вальтер Стапини. В вступительном слове Стапини напомнил о роли католического университета, которую он исполнял в течение десятилетий, противостоя нацифашистским тенденциям, культурой диалога и содействуя таким образом становлению многочисленных молодых интеллектуалов, внесших вклад в создание Конституции. Со своей стороны ректор добавила, что университеты, в первую очередь католические, должны оставаться мостами между культурами, и необходимо инвестировать в это немало усилий. Монсеньор Галлахер в своем докладе также сослался на сложную эпоху взаимоотношений церкви с фашистским режимом, напомнив о важной странице истории, а именно о встрече, проходившей в том же дворце приоров Ассизи, где собрались участники нынешнего семинара, между папским легатом, кардиналом Рафаэлем Мэри дель Валем, которого папа Лев XIV назвал дипломатом встречи, и министром образования правительства Муссолини Пьетро Феделли. Эта встреча, состоявшаяся 4 октября 1926 года, 100 лет назад, запустила процесс, итогом которого 3 года спустя стало подписание латеранских соглашений. «Жест может открыть путь, а закон может наделить его стабильностью», — пояснил Галлахер. Он затронул также тему «Libertas Ecclesiae» — принципа свободы церкви. «Ее не следует понимать как корпоративную привилегию», — отметил Галлахер. «Принцип «Libertas Ecclesiae» гарантирует церкви свободу, необходимую для исполнения своей миссии, и защищает общинное и институциональное измерение религиозной свободы». «Факт самого подписания соглашений, — сказал далее архиепископ Галлахер, — доказывает, что стабильность не совпадает с отсутствием движения. Непрерывность договорных отношений может потребовать также умения сознательно приспосабливать дисциплину к меняющимся историческим условиям». Свой доклад монсеньор Галлахер закончил утверждением, что подлинный диалог не стирает различий, но ищет условий, которые могли бы сочетаться с честным сотрудничеством. «Дипломатия сама по себе не ведет к миру», — уточнил иерарх. «Однако она может подготовить человеческие, политические и правовые условия для того, чтобы он мог пустить корни».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Четвертая глава книги Бытия начинается уже не с человека перед Богом, а человека перед своим братом. После разрыва с Богом разрыв входит в человеческое родство. Уважаемые слушатели, это 11-я беседа отца Фабио Розини из цикла «Реальность, раскрытая в Писании. История Каина и Авеля. Одна из самых глубоких и тревожных страниц Библии». После изгнания из сада у Адама и Евы остается одна возможность продолжения жизни – рождение. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Имя Каин связано с глаголом «приобретать, получать». Ева произносит его вместе с рождением сына. «Приобрела я человека от Господа». В этом имени слышится признание того, что жизнь приходит не по человеческому распоряжению. Сын дан Еве Богом. Следом рождается Авель, Хевель, значит, дыхание, пар. Писание еще ничего не говорит о его судьбе, но в имени уже звучит предостережение о предельной хрупкости человеческого бытия. Каин стал земледельцем и спустя несколько времени принес от плодов земли дар Господу. Авель, ставший пастухом, принес от первородных стада своего и от тука их. Оба приходят к Богу с даром, но Господь принимает Авеля и его дар, а Каина его дар не принимает. Нам слишком легко понять состояние Каина. Он принес то, что вырастил сам, вложил свои силы, сделал все правильно, пришел с результатом и ожидал признания. Божье «нет» бьет по уверенности в собственной правоте и по убеждению, будто Бог обязан отвечать так, как от него ждут. Человек сталкивается с тишиной, которая ломает привычную логику. Каин не получает разъяснений и не понимает, почему его дар не принят. Это тот момент, когда человеку открывается граница его возможностей. Молчаливый отказ призывает заново пересмотреть отношения с Творцом. С чем человек приходит к Богу и на чем держится доверие, когда Божий ответ непонятен? Но Каин не обращает эти вопросы к себе, он переносит их на Бога. Если дар не принят, значит, виновен тот, кто его не принял. Каину проще поставить под сомнение справедливость Бога, чем допустить сомнения в себе. Реакцию старшего брата Писание описывает так. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В русском переводе «огорчился» передает общий смысл реакции, однако древнее выражение обозначает более резкое состояние – гнев, вслед за которым меняется и лицо, поникло лицо его. То, что произошло внутри, почти сразу проступает наружу. В Каине загорается глухое воинственное сопротивление, он будто готовится к защите. Бог обращается к Каину. «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Творец не спешит указывать на ошибку в принесенном даре, а обращает внимание на то, что происходит с самим человеком. Вопрос глубже. Что произошло с человеком перед лицом Божьего «нет»? Почему первой подвергается сомнению не собственная правота, а правота Бога? Божье «нет» редко принимается легко, оно может оказаться границей, за которой открывается то, чего пока не видно, замысел, который откроется позже, или что-то в самом себе, чего не хочется замечать. Стоит принять Божий отказ за несправедливость, и мы уже ищем причину не в себе, а в Боге. Каин оказывается перед тем же «нет», которое уже однажды прозвучало в Эдеме. Адам и Ева встретили Божье ограничение у дерева. Не все принадлежит человеку, не все ему дано получить. Ограничение не отменяло близости Бога, а напоминало, кто есть человек перед ним. Бог продолжает. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех здесь еще не совершен, но он уже поджидает. У дверей грех лежит. Каин еще не перешел эту границу, но Бог уже видит, куда может привести то, что происходит внутри. Слово, переведенное как «лежит», не передает здесь покоя зверя, растянувшегося у порога. В нем есть собранность перед прыжком. Хищник уже пригнулся, приготовил тело к броску, но броска еще не произошло. Так Бог показывает Каину грех, он еще не совершен, но уже занял место у входа. Между первым движением сердца и поступком остается порог, и именно на нем Каин сейчас стоит. Человек редко впускает зло в жизнь сразу как зло. Сначала оно приходит в мыслях, которые кажутся объяснимыми. Здесь поступили несправедливо, здесь отняли заслуженное, здесь нужно восстановить равновесие. Именно так Каин дойдет до убийства. Обида перестанет быть чувством, она начнет диктовать, каким должен быть мир и что дозволено ради его исправления. В библейском языке дары Каина и Авеля неравнозначны. Разница не в том, сколько было принесено, а в том, что именно было отложено для Бога. У Каина названы плоды земли, то, что уже выросло, оказалось в его руках и чем можно поделиться. Авель приносит первородных, первое потомство стада, от которого зависит его продолжение, и их тук, самое ценное. Овца рождает первого ягненка. Будет ли второй? Этого еще никто не знает. Первый ягненок не излишек, которым можно пожертвовать без раздумий. В нем уже заключено будущее стада. То, что могло стать началом достатка, Авель отдает Богу, еще не зная, каким будет будущее. Здесь раскрывается не просто различие двух приношений, а различие двух отношений. В даре Авеля впервые появляется логика, которая позже пройдет через все Писание. Первенец – не средство обезопасить собственное будущее, а то, что человек отдает Богу, не превращая будущее в собственную гарантию. Поэтому первенец станет темой библейского откровения – от Авраама до сына, которого сам Бог отдаст людям. У каждого есть свои первенцы – то, чему достаются первые силы, лучшее внимание, самое дорогое время, то, ради чего откладывается все остальное. Именно туда незаметно уходит жизнь. Человек может отдать Богу многое и при этом отдать первенство совсем другому.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Марии. Все светлое, все доброе в жизни человека всегда имеет радостное начало, сопровождаемое радостным открытием всего чудесного, а порой даже непостижимого. Именно с такого события каждый год начинается великий праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, радостное начало великого чуда спасения человечества, единения Слова с плотью. Именно поэтому праздник Рождества Пресвятой Девы Марии является началом обновления человечества. Жизнь Девы Марии свидетельствует о том, что Божьи замыслы осуществляются в скромных и сокрытых делах. Дева Мария живет в полном единстве со своим Сыном, постоянно следуя воле Божьей. Именно этот дух смирения делает ее столь близкой сердцу Всевышнего, что все поколения будут называть ее блаженной. Величие Марии было изначально предназначено, дабы она могла соответствовать образу Сына Божьего и Его Сына. Непорочная Дева Мария должна была стать матерью Иисуса, и поэтому Бог определил для нее особый замысел, чтобы она могла соответствовать Иисусу. Именно поэтому этот замысел относительно Марии является частью плана спасения всего человечества. В лоне Пречистой Девы Марии Бог принял облик человека, стал во всем подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему, в котором возможны любовь, мир и радость. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 сентября Лев XIV посетил святилище Матери Доброго Совета в Дженацано, примерно в 40 километрах от Рима. В местной базилике он возглавил святую мессу в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы и призвал учиться у Марии созерцать Божий замысел, служа миру, который еще только должен прорасти на нашей земле. В проповеди Святейший Отец вновь напомнил о своей давней духовной связи со святилищем, отметив, что еще в первые дни понтификата он чувствовал глубокое желание сюда приехать. Здесь Папа доверил Матери Христа то, что в этом бедном и прекрасном человечестве еще рождается, хрупкое, как росток, но являющее собой знак верности Бога. Размышляя о рождении Марии, Лев XIV обратился к наследию святого Фомы Вилановского, августинца и епископа XVI века, посвятившего жизнь служению бедным. Святой удивлялся тому, насколько мало Евангелия рассказывают о Марии. В Евангелии от Матфея она почти не говорит, но именно ее присутствие меняет ход истории, становясь вызовом для Иосифа, заставляя его услышать Бога, принять решение и изменить свою жизнь. Так спасение обретает в Марии свой дом. Господь пребывает с нами. Стези Господни оказываются не путем внешней силы и громких проявлений, а дорогой простоты, смирения и заботы о жизни. Именно таким был путь Христа, и к нему призваны все христиане. Епископ Рима уделил особое внимание созерцанию. Согласно Фоме Вилановскому, Святой Дух не дал через евангелистов письменного описания Марии, но словно оставил человеку возможность самому увидеть ее внутренним взором. Это не просто игра воображения. В созерцательной молитве начинает принимать очертания то, о чем мир нам ничего не рассказывает, но что уже существует. То, что пока невидимо, но обладает новой силой. Это не фантазия, а пророческое видение, необходимое во времена разрушений и неопределенности, чтобы распознавать деяния Бога и служить Ему. Лев XIV подчеркнул, как пророк Михей узрел в маленьком Вифлееме рождение царя мира, так и христиане должны представить себе мир, расширить границы своего понимания и запечатлеть его в душе, чтобы распознать его, принять и взращивать. Позволим миру расти в нас, и он прорастет на земле, сказал папа, призвав довериться Матери Доброго Совета, которая сопровождает нас в этой миссии.

0: С 7 по 10 сентября в Ассизе проходит ежегодный семинар для преподавателей богословия и пастырских ассистентов Католического университета Святейшего Сердца. В этом году его тема «Святой Франциск и пути примирения». Среди докладчиков ректор университета Святейшего Сердца Элена Беккалли, архиепископ Милана монсеньор Марио Дель Пини, главный церковный ассистент вуза монсеньор Клаудио Джулио Дори. Гостями встречи стали также представители властей, в частности, советник по религиозным вопросам при итальянском МИДе Мария Триподи и мэр Ассизи Вальтер Стапини. В вступительном слове Стапини напомнил о роли католического университета, которую он исполнял в течение десятилетий, противостоя нацифашистским тенденциям, культурой диалога и содействуя таким образом становлению многочисленных молодых интеллектуалов, внесших вклад в создание Конституции. Со своей стороны ректор добавила, что университеты, в первую очередь католические, должны оставаться мостами между культурами, и необходимо инвестировать в это немало усилий. Монсеньор Галлахер в своем докладе также сослался на сложную эпоху взаимоотношений церкви с фашистским режимом, напомнив о важной странице истории, а именно о встрече, проходившей в том же дворце приоров Ассизи, где собрались участники нынешнего семинара, между папским легатом, кардиналом Рафаэлем Мэри Дель Валем, которого папа Лев XIV назвал дипломатом встречи, и министром образования правительства Муссолини Пьетро Феделли. Эта встреча, состоявшаяся 4 октября 1926 года, 100 лет назад, запустила процесс, итогом которого 3 года спустя стало подписание латеранских соглашений. «Жест может открыть путь, а закон может наделить его стабильностью», — пояснил Галлахер. Он затронул также тему «Libertas Ecclesiae» — принципа свободы церкви. «Ее не следует понимать как корпоративную привилегию», — отметил Галлахер. «Принцип «Libertas Ecclesiae» гарантирует церкви свободу, необходимую для исполнения своей миссии, и защищает общинное и институциональное измерение религиозной свободы. «Факт самого подписания соглашений, — сказал далее архиепископ Галлахер, — доказывает, что стабильность не совпадает с отсутствием движения. Непрерывность договорных отношений может потребовать также умения сознательно приспосабливать дисциплину к меняющимся историческим условиям». Свой доклад монсеньор Галлахер закончил утверждением, что подлинный диалог не стирает различий, но ищет условий, которые могли бы сочетаться с честным сотрудничеством. «Дипломатия сама по себе не ведет к миру», — уточнил иерарх, «однако она может подготовить человеческие, политические и правовые условия для того, чтобы он мог пустить корни».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Четвертая глава книги Бытия начинается уже не с человека перед Богом, а человека перед своим братом. После разрыва с Богом разрыв входит в человеческое родство. Уважаемые слушатели, это 11-я беседа отца Фабио Розини из цикла «Реальность, раскрытая в Писании. История Каина и Авеля» – одна из самых глубоких и тревожных страниц Библии. После изгнания из сада у Адама и Евы остается одна возможность продолжения жизни – рождение. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Имя Каин связано с глаголом «приобретать, получать». Ева произносит его вместе с рождением сына. «Приобрела я человека от Господа». В этом имени слышится признание того, что жизнь приходит не по человеческому распоряжению. Сын дан Еве Богом. Следом рождается Авель, Хевель, значит, дыхание, пар. Писание еще ничего не говорит о его судьбе, но в имени уже звучит предостережение о предельной хрупкости человеческого бытия. Каин стал земледельцем и спустя несколько времени принес от плодов земли дар Господу. Авель, ставший пастухом, принес от первородных стада своего и оттука их. Оба приходят к Богу с даром, но Господь принимает Авеля и его дар, а Каина и его дар не принимает. Нам слишком легко понять состояние Каина. Он принес то, что вырастил сам, вложил свои силы, сделал все правильно, пришел с результатом и ожидал признания. Божье «нет» бьет по уверенности в собственной правоте и по убеждению, будто Бог обязан отвечать так, как от него ждут. Человек сталкивается с тишиной, которая ломает привычную логику. Каин не получает разъяснений и не понимает, почему его дар не принят. Это тот момент, когда человеку открывается граница его возможностей. Молчаливый отказ призывает заново пересмотреть отношения с Творцом. С чем человек приходит к Богу и на чем держится доверие, когда Божий ответ непонятен? Но Каин не обращает эти вопросы к себе, он переносит их на Бога. Если дар не принят, значит, виновен тот, кто его не принял. Каину проще поставить под сомнение справедливость Бога, чем допустить сомнения в себе. Реакцию старшего брата Писание описывает так. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В русском переводе «огорчился» передает общий смысл реакции, однако древнее выражение обозначает более резкое состояние – гнев, вслед за которым меняется и лицо, поникло лицо его. То, что произошло внутри, почти сразу проступает наружу. В Каине загорается глухое воинственное сопротивление, он будто готовится к защите. Бог обращается к Каину. «Почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое?» Творец не спешит указывать на ошибку в принесенном даре, а обращает внимание на то, что происходит с самим человеком. Вопрос глубже. Что произошло с человеком перед лицом Божьего «нет»? Почему первой подвергается сомнению не собственная правота, а правота Бога? Божье «нет» редко принимается легко, оно может оказаться границей, за которой открывается то, чего пока не видно, замысел, который откроется позже, или что-то в самом себе, чего не хочется замечать. Стоит принять Божий отказ за несправедливость, и мы уже ищем причину не в себе, а в Боге. Каин оказывается перед тем же «нет», которое уже однажды прозвучало в Эдеме. Адам и Ева встретили Божье ограничение у дерева. Не все принадлежит человеку, не все ему дано получить. Ограничение не отменяло близости Бога, а напоминало, кто есть человек перед ним. Бог продолжает. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех здесь еще не совершен, но он уже поджидает. У дверей грех лежит. Каин еще не перешел эту границу, но Бог уже видит, куда может привести то, что происходит внутри. Слово, переведенное как «лежит», не передает здесь покоя зверя, растянувшегося у порога. В нем есть собранность перед прыжком. Хищник уже пригнулся, приготовил тело к броску, но броска еще не произошло. Так Бог показывает Каину грех, он еще не совершен, но уже занял место у входа. Между первым движением сердца и поступком остается порог, и именно на нем Каин сейчас стоит. Человек редко впускает зло в жизнь сразу как зло. Сначала оно приходит в мыслях, которые кажутся объяснимыми. Здесь поступили несправедливо, здесь отняли заслуженное, здесь нужно восстановить равновесие. Именно так Каин дойдет до убийства. Обида перестанет быть чувством, она начнет диктовать, каким должен быть мир и что дозволено ради его исправления. В библейском языке дары Каина и Авеля неравнозначны. Разница не в том, сколько было принесено, а в том, что именно было отложено для Бога. У Каина названы плоды земли, то, что уже выросло, оказалось в его руках и чем можно поделиться. Авель приносит первородных, первое потомство стада, от которого зависит его продолжение, и их тук, самое ценное. Овца рождает первого ягненка. Будет ли второй? Этого еще никто не знает. Первый ягненок не излишек, которым можно пожертвовать без раздумий. В нем уже заключено будущее стада. То, что могло стать началом достатка, Авель отдает Богу, еще не зная, каким будет будущее. Здесь раскрывается не просто различие двух приношений, а различие двух отношений. В даре Авеля впервые появляется логика, которая позже пройдет через все Писание. Первенец – не средство обезопасить собственное будущее, а то, что человек отдает Богу, не превращая будущее в собственную гарантию. Поэтому первенец станет темой библейского откровения – от Авраама до сына, которого сам Бог отдаст людям. У каждого есть свои первенцы – то, чему достаются первые силы, лучшее внимание, самое дорогое время, то, ради чего откладывается все остальное. Именно туда незаметно уходит жизнь. Человек может отдать Богу многое и при этом отдать первенство совсем другому.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает Рождество Пресвятой Девы Марии. Все светлое, все доброе в жизни человека всегда имеет радостное начало, сопровождаемое радостным открытием всего чудесного, а порой даже непостижимого. Именно с такого события каждый год начинается великий праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, радостное начало великого чуда спасения человечества, единение Слова с плотью. Именно поэтому праздник Рождества Пресвятой Девы Марии является началом обновления человечества. Жизнь Девы Марии свидетельствует о том, что Божьи замыслы осуществляются в скромных и сокрытых делах. Дева Мария живет в полном единстве со своим Сыном, постоянно следуя воле Божьей. Именно этот дух смирения делает ее столь близкой сердцу Всевышнего, что все поколения будут называть ее блаженной. Величие Марии было изначально предназначено, дабы она могла соответствовать образу Сына Божьего и Его Сына. Непорочная Дева Мария должна была стать матерью Иисуса, и поэтому Бог определил для нее особый замысел, чтобы она могла соответствовать Иисусу. Именно поэтому этот замысел относительно Марии является частью плана спасения всего человечества. В лоне Пречистой Девы Марии Бог принял облик человека, стал во всем подобным нам, чтобы мы могли стать подобными Ему, в котором возможны любовь, мир и радость. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 7 сентября Лев XIV посетил святилище Матери Доброго Совета в Джинацано, примерно в 40 километрах от Рима. В местной базилике он возглавил святую мессу в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы и призвал учиться у Марии созерцать Божий замысел, служа миру, который еще только должен прорасти на нашей земле. В проповеди Святейший Отец вновь напомнил о своей давней духовной связи со святилищем, отметив, что еще в первые дни понтификата он чувствовал глубокое желание сюда приехать. Здесь Папа доверил Матери Христа то, что в этом бедном и прекрасном человечестве еще рождается, хрупкое, как росток, но являющее собой знак верности Бога. Размышляя о рождении Марии, Лев XIV обратился к наследию святого Фомы Вилановского, августинца и епископа XVI века, посвятившего жизнь служению бедным. Святой удивлялся тому, насколько мало Евангелия рассказывают о Марии. В Евангелии от Матфея она почти не говорит, но именно ее присутствие меняет ход истории, становясь вызовом для Иосифа, заставляя его услышать Бога, принять решение и изменить свою жизнь. Так спасение обретает в Марии свой дом. Господь пребывает с нами. Стези Господни оказываются не путем внешней силы и громких проявлений, а дорогой простоты, смирения и заботы о жизни. Именно таким был путь Христа, и к нему призваны все христиане. Епископ Рима уделил особое внимание созерцанию. Согласно Фоме Вилановскому, Святой Дух не дал через евангелистов письменного описания Марии, но словно оставил человеку возможность самому увидеть ее внутренним взором. Это не просто игра воображения. В созерцательной молитве начинает принимать очертания то, о чем мир нам ничего не рассказывает, но что уже существует. То, что пока невидимо, но обладает новой силой. Это не фантазия, а пророческое видение, необходимое во времена разрушений и неопределенности, чтобы распознавать деяния Бога и служить Ему. Лев XIV подчеркнул, как пророк Михей узрел в маленьком Вифлееме рождение царя мира, так и христиане должны представить себе мир, расширить границы своего понимания и запечатлеть его в душе, чтобы распознать его, принять и взращивать. Позволим миру расти в нас, и он прорастет на земле, сказал папа, призвав довериться Матери Доброго Совета, которая сопровождает нас в этой миссии.

0: С 7 по 10 сентября в Ассизе проходит ежегодный семинар для преподавателей богословия и пастырских ассистентов Католического университета Святейшего Сердца. В этом году его тема «Святой Франциск и пути примирения». Среди докладчиков – ректор университета Святейшего Сердца Элена Беккалли, архиепископ Милана монсеньор Марио Дель Пини, главный церковный ассистент вуза монсеньор Клаудио Джулио Дори. Гостями встречи стали также представители властей, в частности, советник по религиозным вопросам при итальянском МИДе Мария Триподи и мэр Ассизи Вальтер Стапини. В вступительном слове Стапини напомнил о роли католического университета, которую он исполнял в течение десятилетий, противостоя нацифашистским тенденциям, культурой диалога и содействуя таким образом становлению многочисленных молодых интеллектуалов, внесших вклад в создание Конституции. Со своей стороны ректор добавила, что университеты, в первую очередь католические, должны оставаться мостами между культурами, и необходимо инвестировать в это немало усилий. Монсеньор Галлахер в своем докладе также сослался на сложную эпоху взаимоотношений церкви с фашистским режимом, напомнив о важной странице истории, а именно о встрече, проходившей в том же дворце приоров Ассизи, где собрались участники нынешнего семинара, между папским легатом, кардиналом Рафаэлем Мери дель Валем, которого папа Лев XIV назвал дипломатом встречи, и министром образования правительства Муссолини Пьетро Федели. Эта встреча, состоявшаяся 4 октября 1926 года, 100 лет назад, запустила процесс, итогом которого 3 года спустя стало подписание латеранских соглашений. «Жест может открыть путь, а закон может наделить его стабильностью», — пояснил Галлахер. Он затронул также тему «Libertas Ecclesiae» — принципа свободы церкви. «Ее не следует понимать как корпоративную привилегию», — отметил Галлахер. «Принцип Libertas Ecclesiae гарантирует церкви свободу, необходимую для исполнения своей миссии, и защищает общинное и институциональное измерение религиозной свободы». «Факт самого подписания соглашений, — сказал далее архиепископ Галлахер, — доказывает, что стабильность не совпадает с отсутствием движения. Непрерывность договорных отношений может потребовать также умения сознательно приспосабливать дисциплину к меняющимся историческим условиям». Свой доклад монсеньор Галлахер закончил утверждением, что подлинный диалог не стирает различий, но ищет условий, которые могли бы сочетаться с честным сотрудничеством. «Дипломатия сама по себе не ведет к миру», — уточнил иерарх, «однако она может подготовить человеческие, политические и правовые условия для того, чтобы он мог пустить корни».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Четвертая глава книги «Бытия» начинается уже не с человека перед Богом, а человека перед своим братом. После разрыва с Богом разрыв входит в человеческое родство. Уважаемые слушатели, это 11-я беседа отца Фабио Розини из цикла «Реальность, раскрытая в Писании. История Каина и Авеля. Одна из самых глубоких и тревожных страниц Библии». После изгнания из сада у Адама и Евы остается одна возможность продолжения жизни – рождение. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Имя Каин связано с глаголом «приобретать, получать». Ева произносит его вместе с рождением сына. «Приобрела я человека от Господа». В этом имени слышится признание того, что жизнь приходит не по человеческому распоряжению. Сын дан Еве Богом. Следом рождается Авель, Хевель, значит, дыхание, пар. Писание еще ничего не говорит о его судьбе, но в имени уже звучит предостережение о предельной хрупкости человеческого бытия. Каин стал земледельцем и спустя несколько времени принес от плодов земли дар Господу. Авель, ставший пастухом, принес от первородных стада своего и отука их. Оба приходят к Богу с даром, но Господь принимает Авеля и его дар, а Каина его дар не принимает. Нам слишком легко понять состояние Каина. Он принес то, что вырастил сам, вложил свои силы, сделал все правильно, пришел с результатом и ожидал признания. Божье «нет» бьет по уверенности в собственной правоте и по убеждению, будто Бог обязан отвечать так, как от него ждут. Человек сталкивается с тишиной, которая ломает привычную логику. Каин не получает разъяснений и не понимает, почему его дар не принят. Это тот момент, когда человеку открывается граница его возможностей. Молчаливый отказ призывает заново пересмотреть отношения с Творцом. С чем человек приходит к Богу и на чем держится доверие, когда Божий ответ непонятен? Но Каин не обращает эти вопросы к себе, он переносит их на Бога. Если дар не принят, значит, виновен тот, кто его не принял. Каину проще поставить под сомнение справедливость Бога, чем допустить сомнения в себе. Реакцию старшего брата Писание описывает так. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». В русском переводе «огорчился» передает общий смысл реакции, однако древнее выражение обозначает более резкое состояние – гнев, вслед за которым меняется и лицо, поникло лицо его. То, что произошло внутри, почти сразу проступает наружу. В Каине загорается глухое воинственное сопротивление, он будто готовится к защите. Бог обращается к Каину. «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Творец не спешит указывать на ошибку в принесенном даре, а обращает внимание на то, что происходит с самим человеком. Вопрос глубже. Что произошло с человеком перед лицом Божьего «нет»? Почему первой подвергается сомнению не собственная правота, а правота Бога? Божье «нет» редко принимается легко, оно может оказаться границей, за которой открывается то, чего пока не видно, замысел, который откроется позже, или что-то в самом себе, чего не хочется замечать. Стоит принять Божий отказ за несправедливость, и мы уже ищем причину не в себе, а в Боге. Каин оказывается перед тем же «нет», которое уже однажды прозвучало в Эдеме. Адам и Ева встретили Божье ограничение у дерева. Не все принадлежит человеку, не все ему дано получить. Ограничение не отменяло близости Бога, а напоминало, кто есть человек перед Ним. Бог продолжает. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех здесь еще не совершен, но он уже поджидает. У дверей грех лежит. Каин еще не перешел эту границу, но Бог уже видит, куда может привести то, что происходит внутри. Слово, переведенное как «лежит», не передает здесь покоя зверя, растянувшегося у порога. В нем есть собранность перед прыжком. Хищник уже пригнулся, приготовил тело к броску, но броска еще не произошло. Так Бог показывает Каину грех, он еще не совершен, но уже занял место у входа. Между первым движением сердца и поступком остается порог, и именно на нем Каин сейчас стоит. Человек редко впускает зло в жизнь сразу как зло. Сначала оно приходит в мыслях, которые кажутся объяснимыми. Здесь поступили несправедливо, здесь отняли заслуженное, здесь нужно восстановить равновесие. Именно так Каин дойдет до убийства. Обида перестанет быть чувством, она начнет диктовать, каким должен быть мир и что дозволено ради его исправления. В библейском языке дары Каина и Авеля неравнозначны. Разница не в том, сколько было принесено, а в том, что именно было отложено для Бога. У Каина названы плоды земли, то, что уже выросло, оказалось в его руках и чем можно поделиться. Авель приносит первородных, первое потомство стада, от которого зависит его продолжение, и их тук, самое ценное. Овца рождает первого ягненка. Будет ли второй? Этого еще никто не знает. Первый ягненок не излишек, которым можно пожертвовать без раздумий. В нем уже заключено будущее стада. То, что могло стать началом достатка, Авель отдает Богу, еще не зная, каким будет будущее. Здесь раскрывается не просто различие двух приношений, а различие двух отношений. В даре Авеля впервые появляется логика, которая позже пройдет через все Писание. Первенец – не средство обезопасить собственное будущее, а то, что человек отдает Богу, не превращая будущее в собственную гарантию. Поэтому первенец станет темой библейского откровения – от Авраама до сына, которого сам Бог отдаст людям. У каждого есть свои первенцы. То, чему достаются первые силы, лучшее внимание, самое дорогое время, то, ради чего откладывается все остальное. Именно туда незаметно уходит жизнь. Человек может отдать Богу многое и при этом отдать первенство совсем другому.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
3: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!